0: что? Сосов каменела, свалета почет.
1: Харки,
2: регистратура.
0: Едно, сосов каменела, лето почет. Осло, шестнас, вимите. То хору, после кремиса с нами. Селилон, от грейго. Ададе срайки, скобалко, после кремиса.
1: Всем доволили пандус.